Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Я просто выбрал середину. Всегда со мной моя беда. И я из плена рвусь всегда, но все

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя,

Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония смятошамя, болезни адовые бодошамя, предварившими сети смертные, и внегда скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах. Услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошися и подвигошися, яко прогнивася на небо. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и снеди, и мрак под ногам его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы пройдоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествуй от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей, и пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог, разве Господа, или кто Бог, разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положил и лук медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои. Пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима. И припоясал мя си силою на брань, спял и си вся восстающие на мя под мя. И врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их. И истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я. Избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жене ведих работышами, слух уха послушашамя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отпущение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, и я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою и все сожжения твои точно будет, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего. Услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

Оставил меня си, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни и не услышишь, и в нощи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, опоругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко Ты си исторги мя из чрева, упование мое, отцасту матери моя. К Тебе привержен есть отложесн, от чрева матери моя, Бог мой, еси Ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой припре к гортани моему. И вперь смерти свел мя си. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление моего.

Всей моей посреди церкви воспою тебя, боящийся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя, в церкви велицы исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки. Ядошей поклонившися все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рожчимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачни тому всели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюся зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил иси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил иси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внидит царь славы.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивай, не оставим

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

руки, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами, как не бесилась жизнь.

друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или низменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка у души. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

душа жила с Творцом в его любви. Но Бога утерявши, стала нищей она.

тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

а голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают сердце.

нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маньяк.

смирения уздой. Свежий коня не позволяй командовать. По радам молитву с воздержанием хранят.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой. Теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

я полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравою.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову,

Кажить у себе животворную нося, уловляю змеев гнездом, натекая, многими сетьми не излагаю Бог слова, запинаю же уязвившего всемирный род, сего потребль избавления.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

Чего себе желаешь сам, желай, твори другому тоже. Чего себе желаешь сам,

Славите обретением нетленных мощей, зряще же ныне исполнение дивного сего проречения, с благовением обызаем святые мощи Твоя поющие, аллилуйя. И видев Тя, подвижника веры и благочестия поборника, задумаша нечестивее погубите Тя, вдавши на муки и в темницу заключиша, Ты же, яко мученик тверд, не вочтожи вменилось и вражие уметы, взирая на божественного страстотерпца и следуя его долготерпению, сего ради ублажаем Тя сице. Радуйся, шествуй за Господом даже до голговских мук, радуйся исповедничеством просиявы, радуйся многоразличные страдания от богоборцев приемы, радуйся ти и к татям и разбойникам, аки овцу клютым волкам вергошатя. Радуйся сих, яко зверей дивих, смирением Твоим укротил еси. Радуйся, мраз нестерпимый, и жестокое изнурение в Сибирсти тае мужественно претерпел еси. Радуйся, утешение Ти, Господь, яко Ильи, через врана небесного подавы, и гладом мучима напитавы. Радуйся от лютой болезни, от нея же имеешь умрети, Тя чудесно избавивы, радуйся, преподобнее Отче наш Кукшо, чудотворче исповедниче Христово. Проповедник богоносный Божия благодать явился еси пастырю благий, егда от епископа Киевского Антония божественные дары приял еси, тайного узилище посланный я, и не токмо сам благовейно сих приобщивыся, но и таинство исповеди устроив, содержимых во узах иночествующих братьев и сестер, причастники животворящих таин сотвори. Бысь же сия святая трапеза, яко вечеря тайная учеников Христа Бога, яко Пасха светлая, среди юдоли скорбная, яко пятидесятница, излиявшая нань струи огневидного духа, получивши же таковую милость, во славу теплое благодарение Богу и угоднику Его, поющее «Аллилуйя». Вося я Тебе, свет милости Своя, Христос Избавитель, егда в день церковной памяти великомученика Георгия Победоносца из мрачной темницы изведен бысть страдальче, никак уже побежден от врага, хотя ще не зложите Тя, обачено в подвиг предстоящий Ти, Отче праведный, яко сослан бысть далече на поселение и претерпеваше тому нужду велию, не мы где главы подклоните, сего ради вопием ти. Радуйся библейским праведникам подражавы, радуйся яко тех и же проидоша, в милотих и козьих кожах житию поревновавы, радуйся в лишениях, озлоблениях и скорбях, течение Твое безропотно совершал еси, радуйся подобно тем, их же небе достоин весь мир, скитание по пустыням, вертепам и пропастям земным подъял еси. Радуйся, яко же ионем, и же послушествуя не бывши верою, Тебе обетование даровася. Радуйся, дар неизреченных чудотворений, в награду Ти от Господа не спаслася. Радуйся, яко Богу тешаше Тя, и добрых людей, яко же Ильи вдовицу Тебе не спосылаше. Радуйся, яко же через Илью, велие благословение через Тя на дома Тебе приявшее нисхождаше. Радуйся, преподобне Отче наш Кукшо, чудотворче исповедниче Христово. Хотя всевидец Господь явить и Тя светильника державы нашия, и не под спудом, а на свечнице высоком поставите, пак и в лавру Киево Печерскую возврати, да явлен будешь и мирови, люди же православнее, аки бисер многоценный обретшие Тя, радувахуся неизреченно и во славу благодарственное пение Богу, аллилуйя. Новые чудеса показа нам Тобою, преподобнее всех чудес Творец и Владыка, отовсюду бы притекающие к Тебе, от недугов душевных и телесных врачевал еси, бесные от злых духов освобождал еси, грядущее, яко настоящее, прорицал еси, греховные язвы обличал еси, всем подавая потребное ко спасению, люди же от великих бед избавленные Тобою, с весельем взываху Ти. Радуйся, яко предивна чудотворца, церковь святая в Тебе обрела еси. Радуйся, яко слава чудес Твоих, всю землю нашу осия ваше. Радуйся, врачу души телес благодатный. Радуйся, покаяние учителю духоносный. Радуйся, схимниче прозорливый и святый.
радуйся

старче благосний і кроткий, радуйся, духов злоби, проганітелю дерзновенний, радуйся, як обєси, не терпящий світлості зрака твоєго, далече от тебе отбігаху, радуйся, преподобні отче наш Кукшо, чудотворчий, сповідниче Христово. Странник многоскорбный явился и сиочи блажение, исполнив на себе слова апостола, яко все хотящие жить и благочестно, гоними будут, власть богимущая богоборца из нашатя, из лавры пещерные и в почаев из ведоша, обаче Божиим произволением, исход твой из киевские обители в почаевскую совершися, да и там опросияешь житием твоим, поя Богу, аллилуйя. Все иноцы святые горы почаевские, в радостный трепет приедоша, видящий, какого пречестно отца обретают, добродетелями монашескими презельне украшена, и увяздена венцы мученическими, сего ради почитаху тя сими словесы. Радуйся, яко сама пречистая Богоматі, чудотворну икону изде пребывающая, и след стопы своя на горе сі оставившая, в обитель приятя. Радуйся, яко гора сія для тебя второй Афон бяше, радуйся святому игумену Лавры Иову Почаевскому во всем уподобивайся, радуйся невидимого сослужения с преподобным Иовом, многожды сподобивайся, радуйся, яко же и он, богопротивным течением униадским и раскольническим твердо противостоял еси, радуйся ослепленных погибельными ересьми, воно единые истинные святые соборные апостольские церкви направлял еси, радуйся на божественной Евхаристии, ангелоподобно в сиянии светлом Богу предстоял еси, радуйся и чадам твоим духовным, благодать молитвенного общения с Богом даровал еси, радуйся послезным молитвам чад твоих духовных, от тяжкого недуга и преждевременной кончины избавлен был еси. Радуйся, преподобне отче наш Кукшо, чудотворче и споведниче Христово. Всякое естество человеческое удивися, при великому на тебе Божию благоволению, молитвенниче блажение, неприступного Бо Господа славы, Его же и ангели зреть не могут, непрестанно зрел еси внутренними духовными очисы, вперяя ум в горнее и вынупая Создателю своему, аллилуйя. Ведь истовать и неискусен был еси старче смиренный, обаче як уже Марию Египетскую Бог духом своим просвещаше тя, Евангелие бо и псалмы Давидовы из уст на все веды, службу церковную никогда же притыкаяся, на память совершил еси, и не имеешь и богословского познания, Писание, яко же богодухновенный богослов, изрядно толковал еси, открывая священные глубины тайн Божьих, всем удивящийся вопием ти, радуйся мудростью свыше озаренный, радуйся Духом Святым осененный, радуйся, яко в немощи твоей, сила Божия всемощно совершися, радуйся, яко от богатства словес твоих, нищие духом обогащаются, радуйся, яко от отеческих наставлений твоих, а учащие и жаждущие правды насыщаются, радуйся, дея учивый презирать убо плоть приходит бо, радуйся примером своим, многих подвигнувый прилежать и души, вещи бессмертней. Радуйся тем же, со ангелы срадуется преподобне дух твой, радуйся преподобне отче наш Кукшо, чудотворче исповедниче Христово. Спасение от вечной погибели избавление всем, с верою и надеждою приходящим к тебе был еси, отче священне, изымая трова греховных страстей и пагубных вожделений, и возводя к небесному царствию, иди же ты ныне с лики святых предстоиши, престолу Господа сил, моляся о нас, чадях твоих, и Богу воспевая, аллилуйя. Весь был еси вышних, а водосточудне, совлекися ветхого человека с деяньми его, и облекися во Христа, его же всем сердцем возлюбил еси, тем же даровася тебе благодать, веле от Господа, да все молитвенно взывают и... Радуйся, делателю неусыпный, мног плод сотворивый, радуйся древних отцев монашества, Антония, Пахомия и Макария, ученичье и наследничье,
Радуйся, якоже преподобний Сергій Радонежський, всеусердний служитель Пресвятої Троїці Бивий. Радуйся, подобні Серафіму Саровському, пасхальним привітствием Христос воскресе, каждого приходящего в тебе лобезавый. Радуйся, преподобному Амвросію Оптинскому уподобляйся, всех детьми своими нарицавый. Радуйся, преподобному Силуану Афонскому, в созерцании богомысли исследовавый. Радуйся, яко стяжавайся дух мирен, и окрест тебе тысячи спасения обретоша. Радуйся тобою, бо Господь показа, яко не оскуде преподобное в земле нашей. Радуйся, преподобне Отче наш Кукшо, чудотворче исповедниче Христово. Пение всеумиленное при ношах утяжителей богоспасаемого града Одесы, преподобне Кукшо. Им же Господь, яко злато невідчающее в горниле беду искушенное и очищенное седмирицею дароватя, да будешь и месту сему всемогущий заступник и покровитель, сохраняя его от стихийных бед и многоразличных обстояний, тем же и обитель успения Пресвятой Богородицы, в ней же ныне мощи Твои святые почивают, именем Твоим красуяся, Богу приносит песни хвалебно-благодарственную, Аллилуйя. Святозарная лампада, елей цельбоносная благодать, источающая, явившися честные мощи Твои преподобнее, от них потоки чудес изливаются, недуги отгоняя, от одра смертного восставляя, души возвеселяя, козни дьявольские побеждая, тем же отцы и братья, святоуспенские обители, каждодневно молебен пред ракою мощей Твоих совершающие, с любовью возглашают им. Радуйся, храмино приукрашенная Духа Всесвятаго, радуйся, кадильница благовонная, фимиам благих дел воскуряющая, радуйся, честный ковчеже, сокровищ неоскудеваемых, радуйся, сосуде драгоценный, даров неисчерпаемых, радуйся нетлением мощей, зело от Бога прославленный. Радуйся излиянием чудес от Господа возвеличенный. Радуйся, яко не един тощ или не услышан от мощей Твоих исходит. Радуйся, яко многоцелебная Твоя мощи, града сего бысть, всемощное защищение и обители наше благолепное украшение. Радуйся, преподобне Отче наш Кукшо, чудотворче исповедниче Христово. Благодать подай нам, Аво Богомудре, и помощь Божию испроси, да возможем, получаяся Твоим исправлением, творить и волю Спасителя благую, благоугодную и совершенную, и поживши в преподобии и правде, сподобимся с Тобою в веце грядущем, пети Создателю песни нескончаемую, Аллилуйя, поюще Твое богобоязненное чистое житие, похваляем многоболезные исповеднические труды Твоя, почитаем схимнические подвиги, превозносим в молитве пламенное горение и к Богу дерзновение, чтим многопопечительное верных укормление и пастырское вразумление, славим плоти умерщвление и безропотное скорбей понесение, еже любви ради Божия, благодушне подъял еси, Отче святый и превеликий, явился бы еси нам, в последнее лето живущим, светильник горя и согревай, да мало порадуемся при свете Его, не остави же сирыми чад Твоих, сподоби отеческого попечения Твоего, да ведомие Тобою к духовному совершенству, выну Тебе воспеваем и зовем. Радуйся клику святых и преподобных сопречтенный, радуйся в горне Иерусалим досточестне приятый, радуйся в книзе жизни золотыми буквами начертанный, радуйся со всеми Богу угодившими, на брак агенчий вошеды, радуйся ризу Твою брачную, паче снега убеливый, радуйся, яко побеждающий венец правды унаследовавый, радуйся престолу владыки предстояй, тепле о нас ходатайствуеши, радуйся о всех имя Твое святое призывающих, дерзновенно предстательствуеши, радуйся преподобне Отче наш Кукшо, чудотворче исповедниче Христово. О преподобний богоносний Отче наш Кукшо, превеликий угодничий, предивний чудотворче,
призри на нас в обстоянии греховнім сущих и во тьме неведения притыкающихся, и богоприятным Твоим ходатайством, страх Божий всели в сердца наша, плотское мудрование умертви, от искушений сохрани, православие утверди, да во благочестии правоверие и ждивие малое число дней наших, и избавшись от вечных мук адских, сподобимся в бесконечном веце, совокупно с Тобою славословите Бога, в Троице поклоняемого, воспевая Ему Аллилуйя. О преподобний богоносні Отче наш Кухшо, превеликий угодничи, предивний чудотворче, призри на нас в обстоянии греховнім сущих и во тьме неведения притыкающихся, и богоприятным Твоим ходатайством, страх Божий всели в сердца наша, плотское мудрование умертви, от искушений сохрани, православие утверди, да во благочестии правоверие и ждиве малое число дней наших, и избавшись от вечных мук адских, сподобимся в бесконечном веце, совокупно с Тобою славословите Бога, в Троице поклоняемого, воспевая Ему Аллилуйя. О преподобний богоносні Отче наш Кукшо, превеликий угодничи, предивний чудотворче, призри на нас в обстоянии греховнім сущих и во тьме неведения притыкающихся, и богоприятным Твоим ходатайством страх Божий всели в сердца наша, плотское мудрование умертви, от искушений сохрани, православие утверди, да во благочестии правоверие и ждиве малое число дней наших, и избавшись от вечных мук адских, сподобимся в бесконечном веце, совокупно с Тобою славословите Бога, в Троице поклоняемого, воспевая Ему Аллилуйя. Ангела во плоти распенчася миру лукавому зримтя, блаженне Отче, святым бо преподобно мученикам подражал еси, и же верою содеяша правду, угасиша силу огненную, заградиша уста львов, обратиша в бегство полки чуждих, тем же соблаговением вопиемте таковая. Радуйся, избранный быти светильником Отечества нашего, радуйся своими подвиги и чудесы, утвердив и в нем веру православную, радуйся сию исповедовой даже до крови и уз, радуйся, благий подражателю жития великих угодников земли нашей, радуйся в смутное время богоборческого шатания, аки адамант непоколебимый явивайся, радуйся незреченных дарований сподобивайся, радуйся, благодатный иноков, путевождю и наставниче, радуйся всех притекающих к Тебе, богомудрый духовниче и прозорливый учителю добротолюбия, радуйся, преподобне Отче наш Кукшо, чудотворче и исповедниче Христов, избранный чудотворче и преславный угодниче Христов, предивный исповедниче и неусыпный о нас молитвенниче, преподобне Отче Кукшо, прославляюще прославшего Тя Господа, хвалебное пение восписуем ти недостойни, ты же, яко имея велие дерзновение ко Господу, от всяких нас искушений и бед свободи зовущих ти. Радуйся, преподобне Отче наш Кукшо, чудотворче и исповедниче Христов. О преподобне и богоносне Отче наш Кукшо, святые горы Афонские и триех отечественных обителей Успения Божия Матери, Киевские, Почаевские, Одесские, слава немеркнущая и пресветлая похвало, из безвестности и бедности в юности призван был исти на служение Господу, и казанским образом пречистая Богородицы, Матерью Твоею богобоязненную и боголюбивою, на подвиг монашеский благословен, супротив похоти плоти, похоти очес и гордости житейские, самоотверженно преоружился еси, ведая, як обрань христианам, не супротив плоти и крови, а супротив начальств и властей, и миродержители века сего невидимых, но неусыпно и ощутительно на нас, нападающих, предлежит. Многое злострадание и гонение непрестанное все житие Твое мужественно терпел и добропобедно претерпел еси, видя на себе самим, якого истину сила Божия совершается в человеческой немощи, смиренно мудрее и кротости исполненный, преизобильную благодать Святого Духа на себе привлекал еси,
и в сердце Твое, предочищенное от страстей, яко в храм живый, таинственное божественное вселение приял еси, даров пророчества, цельбы и чудотворения сподобивайся, еще же и тело Твоего освящения, и сохранение святых мощей Твоих, благодать обрел еси, сего ради пред ними Тебе поклоняемся, щедро подательную помощь Божию приемлюще и истинно уверяющееся, яко много может молитва богоугодная Твоя, Отче Святый, во благая нам поспешествующая, не лишай же нас и впредь Твоей милости, прощения согрешений наших испроси, недуги исцели, от плена бесовского и тлена страстей нас мучающих и губящих свободи, и в час кончины нашей приди к нам и помози, да спасение улучим, и с Тобою хвалим, славим, величаем и поем, в Троице Святей славимого Бога нашего Отца Безначального, Сына Единородного и Духа Святого Животворящего, в бесконечные веки веков. Аминь. От юности мир своей мудренный и лукавый оставил еси, божественную свыше просветився благодатью, преподобнее, многим терпением во времени и жизни подвиг совершил еси, тем же источаешь и чудес благодать всем с верою приходящим кратце мощей Твоих, кукшо приблажение, Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Подвижника благочестия искусно, нового исповедника веры отеческие преподобного кукшу, верно всеублажим, яко пастыря истинного, старца благостного, иноков наставника, утешителя малодушных, целителя недужных, и покончиня показующего светлое жития своего, и днесь в память его притекше радостно возопием, яко имея дерзновение к Богу, многообразных нас избави обстояний да зовем Ти, радуйся утверждение людям православным. Ублажаем, ублажаем Тя, преподобный Отче Кукшо, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собеседниче

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

цветки, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками, все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как ни бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

людям нравится грешить, у духов зла служить мишенью, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить и не искать души спасения. Спасение ищут для телес,

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлака в сердце очищая, застой духовный устранить, для благодати путь открыть, в молитве Бога призывая. И по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души

исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам.

Хранить бы надо, как зеницу. Но спрос на вечное упал, ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу. И сый в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

здравствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнажение. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей?

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун.

теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне.

наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник трех.

а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир